0: Сашка, плачь твои рахунки.
1: Да. Что, у меня где же твоя цурка может слать? А я думал, автобусом целую. Не погрожай.
2: Слухай, баечко, кедыш было такое.
3: Ой, яйку. Ну, добре, а мы еще раз витаме с